0: Радио Рация.
1: Рация. Чуешь снить хлеба, хэта иди в осень, калейдоскоп неба, хмара правильная.

пожаданні грузинской православной церкви и грузинскому народу. Запис был опубликован официальными церковными структурами и притягнул увагу православных сродков массовой информации. Румыния. Румынская православная церква активно распаўсюджвае асобнікі новага запавету, надрукаваныя шрыфтам Брайля для людзей з парушэннямі зроку. Ініцыятыва была рэалізавана ў межах царкоўнай праграмы падтрымкі людзей з асаблівымі патрэбамі і накіраваная на забеспячэнне даступнасці рэлігійнай літаратуры. Выданне было падрыхтавана пры ўдзеле царкоўных структур і спецыялізаваных арганізацый. Новый заповед был передан верникам и установам, которые работают с неведущими людьми. Представники Румынской православной церкви подкреслили важность духовной поддержки и доступа до священного писания для всех людей. Проект так само разглядается как частка более широкой социальной и миссионерской деятельности церкви. Румынская церква мае намер протягивать инициативы, связанные с публикацией религийных текстов у доступных форматах. Турция. Усяленский патриарх Варфоломей и архиепископ Албанский Ян здейснили суместную боскую литургию у Каппадокии. Богослужение прошло у историчном регионе Малой Азии и стало часткой визиту церковных делегаций у месцы, связанные со старожитным христианством. Суместная литургия сопровождалась уделом духовенства и паломников. Патриарх Варфоломей подкреслил духовное значение Каппадокии для православной традиции и нагадал про спадщину святых айцов, связанных с этим регионом. Архиепископ Ян выказал подяку за махчимость суместного богослужения и подкреслил важность межправославного одинства. Подчас визиту удельники наведали историчные христианские помники и монастыры Каппадокии. Великобритания. Монах Святой Горы Афон, отец Пимен Влад, узначалил Конгресс православной молоди, который прошел у Англии. У мероприемства взяли удел молодые православные верники, представники духовенства и организаторы молодевых инициатив. Программа форума включала богослужения, лекции, встречи и обмеркования, присвеченные духовному житию молоди у сучасным громадстве. Афонский монах выступил с докладом про молитву, церковную традицию и значение монастского досвіду для миранов. Удельники форуму так само обмерковывали питанні православной идентичности, миссии церкви и молодевого служения. Организаторы отзначили высокую цікавость до мероприемства и подкреслили необходимость протягу подобных встреч у будущине. Конгресс стал пляцовкой для зносин молодых православных людей из разных парафий и юрисдикций, которые действуют на территории Великобритании.

Капелем, эмигрант сонг. Скажи, Виталя, стольки ж баров, так же солодко от дыму. А лишь старая Прага не подол. Скажи, Дима, хотела в тяжкой до Десны прости ляском от поля. А як табе буштым балтийский, скажи, воля. Хотела бы на концертах мест скоро расцветать, а

Tagore Chain и его «Ode to Bamboo» у слова с музыкой. Час утекает, поэтому надто много говорить не буду, как хапило просторы на все песни, которые на сегодня спланованы. А наступная гостья из Африки. М. Балантайн записалася у историю музыки по щирости одним альбомом «Remember Me». Заголовок сам про себе говорить и про М так само. Сама ведомая песня с этого альбома — это «My Life», и теперь я ее супольно послухаем.

Моузес Самни и Кара Джексон саундтреку до фільму «Is God Is». Успомнила, что Кара Джексон – это американская поэтка. А при нагоде скажу один ньюс, бо он меня захопил. Менавіта новина такая, что у The New York Times надруковали верш одной поэтки. Такая новина. А поэтка называется «Валжина Морд» и является белорусской. И она, между иншими, переклала верши Рафала Ваячка, які я співаю с гуртом «Island Friends». Можа, просты день пригадаю хотя бы одну, а теперь чешуся гэтым поспехам «Валжины», а вас запрошаю послухать іншей вельми цікавой постачи, американской на сёння, хотя я и коренні британско-российские. Earth Theater не только записывает свои песни, а працуя уже штраз частей як продюсерка. Продукувала хотя б творы FKA Twigs чи навод дачки Мадонны. А для нас сёння заспевая новую песню «Paradise Reigns».

0: Сусветный хит тыдня.
1: The Strokes выпустили сингл Fallen Out of Love, який протягує новую эру гурта і рихтує слухача до альбома Reality Awaits. Песня побудована на меланхоличном инди-роковом гучанні с гитарной динамикой и легкой психоделичной атмосферой. Трек был записан у Коста-Рицы с Риком Рубином и завершая эстетику вертання гурта после The New Abnormal. Реліз примеркованы до сусветного тура 2026 года. Гурт вертається после протяглой паузы и одразу запускає глобальную концертную кампанию, якая охопить Европу, Америку и Азию. Новый материал подкресливает их вертання до больш живого и гитарного гучання. The Strokes, Falling Out of Love.
0: Вибраная тобой песня може стать сусветным хитом тыдня на Радио Рация. Усе, что треба, только зайти на сторонку рация.com, знайти посылку «Сусветный хит» и проголосовать.

0: Сусветный хит тыдня.
1: Найл Хорн представил сингл «End of an Era» – эмоциональную балладу про страты и развитание. Композиция выполнена у минималистичном поп-фолковом гучании с мягкими гитарами и интимным вокалом. Песня является часткой будущего альбома «Dinner Party», который имеет атмосферу теплых вспоминаний и супольного переживания. Трек адлюстровывает больше сталую и рефлексивную фазу у творчести артиста. Он будует концепцию альбома как серии особистых историй, подаденных про простые, але эмоциональные аранжировки.
0: Выбранная тобой песня может стать сусветным хитом тыдня на Радио Рация. Все, что треба, только зайти на сторонку racia.com, знайти посылку «Сусветный хит»,

0: Сусветный хит тыдня.
1: The Avalanches выпустили Together, первый за 6 годов новый трек. Это калейдоскопичная электронная композиция с сэмплами и гостевыми уделами Ники Найра, Джесси Ланза и Прентис. Песня звучит как гуковая мозаика памяти и сучасности и сопровождается концептуальной онлайн-кампанией про личбовые архивы вспоминов. The Avalanches знов працуют с идеей музыки как архива эмоций и культурных фрагментов. Их гук застается одним из самых познавальных у электронной сцене, дякуючи складанным сэмплам и коллажной структуре. The Avalanches Together.
0: Выбранная тобой песня может стать сусветным хитом тыдня на Радио Рация. Усё, что треба, только зайти на сторонку рация.com, знайти посылку «Сусветный хит» и проголосовать.

0: Музичний календар.
1: 25 травня 1963 года народился Майк Майерс, канадский актер и комик, так само музыка и удельник рок-проектов и сценичных музычных номеров. У 1975 у гэты ж день народилась Ларен Хилл, американская спевачка, рэперка, авторка песень, одна из ключевых фигур неосоулу и хип-хопу. 26 травня 1948 года народилась Стиви Никс, американская спевачка и авторка песень, удельница Флитвуд Мак и сольная икона року. У 1964 у гэты ж день на свет з'явился Ленні Кравіц, американский рок-музыка, спевак и мультиинструменталист. 27 травня 1975 года народился Андре 3000, американский рэпер и удельник Outkast, один из самых уплывовых артистов хип-хопу. У 1922 у гэты ж день на свет з'явился Кристофер Лі, британский актер и спевак, вядомы так само метал-музычными проектами. 28 травня 1944 года родилась Гладис Найт, американская соул и R&B спевачка, императрица соулу. У 1945 в этот же день на свет з'явился Джон Фагерти, американский рок-спевак, лидер Creedence Clearwater Revival. 29 травня 1961 года родилась Мелисса Этеридж, американская рок-спевачка и авторка песень, ведомая мощным вокалом и социальными текстами. У 1978 в этот же день на свет з'явилася Латая Лондон, американская R&B и поп-спевачка. 30 травня 1971 года родилась Идина Менцел, американская актриса и спевачка, ведомая бродвейскими мюзиклами и песней «Let it go». У 1974 у гэты ж день на свет з'явіўся Сіло Грін, американский спевак, рэпер и продюсер. 31 травня 1940 года народилась Дайан Уорвік, американская поп и соул-легенда, одна из самых поспяховых вокалисток у истории чартов. У 1965 у гэты ж день народилась Брук Шилдс, американская актриса, якая так само удзельнічала у музычных и сценичных проектах. Добрых музычных новинок и позитивных тыдню. Заставайтесь разом с белорусским Радио Рация. Заходьте на нашу сторонку racia.com, да голосуйте за употребанную композицию. А мы сустренимся уже простый день, да и подведем выники. При микрофоне была Милана Вераснева.

0: многие згодные, многие звар'ятели. Раней глядели, как без синяков на теле, а теперь глядят, як у тиры на цели. И тут надто здивляться не треба, гэта не просто обставин сбег. Старая мудрость яго дзяўбе, стався до інших так, як хотел бы, каб іншие ставіліся до тебе.
1: Бо на Божем суде всему сраку будзе.
2: Что вы делаете?
3: Что вы делаете?
4: Что вы делаете?
3: Что вы делаете?
5: Что вы делаете?
3: Что вы делаете?
6: Что вы
2: делаете?
3: Что вы делаете?
2: Что
3: вы делаете?
2: Что вы делаете?
3: Что вы делаете?

0: Что там было? Як выглядало житё и житло?
1: Там суцельная темра уголовых мянтов. Уся род гэтых темных часов тому ни в день, ни в ночи яны не выключают светло.
0: Зморж свой лоб. Сгадки не просто скласть его одно. Треба на самое дно. Яны робят с нами все, что загодно. Крадуть самоповагу и годность. Але не мое кино, не мое кино.
1: То я не буду молчать про страденный час и жада не принизить про тихий отчай наших людей, якія там застались.
0: Не важно, дел, сизать и турме, альбо может быть у колонии.
1: Сгадываю каждый день, проведенный там, хаваючи твар долонями.
0: Где б ты ни был, где б не сидел, куды б на зоне не шел ты, от стеков тебе не схаваться нигде, бо ты позначенный желтым.
1: Можно комусь из администрации не сподобаться. Адмова от працы. Сгадали у эміграции.
0: Спишь без матраца, болить усю трасса. И нема куды скардиться, нема до кого звертаться. Катавальня працуе справно, треба просто неяк триматься.
1: Бояться гэта нормально, не доверать, чакать небяспеки.
0: Сусед подозрона некий,
1: страх захавае у табе человека.
0: Я слухав сябе, разумеючи страх, як старажытный инстинкт, який дапаможа прайсці мне праз. Гэта ўсё бое не з тых, хто, падаўшыся паніцы, даводзіць сябе да параноі, быць у сабе як у панцыры і памятаць, памятаць, хто я.
1: У іх таксама маецца страх, бо як патлумачыць сэнс, што цябе сюды везлі ў кайданках звычайных забойцаў без.
0: Нашмат часцей правяраюць і не даюць, званкі і сустрэчы караюць, а дазваляюць хіба толькі кнігі, дарэчы, таксама не ўсе, тое ж пра лекі.
1: Хтосьці з нас не выйдзе з

0: человек, который работает в системе, он понимает, что он садист. И быть садистом для многих людей не является проблемой или каким-то моральным выбором.
1: В камере нельзя сидеть, можно только ходить или стоять.
0: Обувь, в которой невозможно ходить.
1: Там ведь не душно, там все стены в плесени, вверху.
0: Начиная от переполненных камер, заканчивая реальными избиениями и применением электрошокеров, дубинок и всего остального. И этим пыткам подвергаются люди каждый

0: заседание объявлено закрытым.
1: Ваши радиоприемники настроены на хвале белорусского радио «Рация». Слухайте правооборонную передачу «Весна». А за межами.
2: При микрофоне Ева Барцеловская. У день политвязня у Беларуси отбылась встреча, присвеченная памяти, свободе и отказности перед историей. Музей Вольной Беларуси разом с Музеем Незалежности Польши злазили у просторы 10-го павильона Варшавской цитадели польско-белорусскую дискуссию «Паустанне 1863 года. Спадщина двух народов». Паустанне 1863 года, як написали організатори, стало одним з тих моментов, коли белорусы і поляки разом змагалися за годність, право на голос і свободу. З того моменту пройшло більш за 160 годів, але історія політичних репресій, турми і переслєду протягується у нашій країні і сьогодні. Тисячі білорусів знаходяться за кратами за ті ж ідеали, що й герої 1863 года. Місцем гэтага мероприємства стала цитадель Варшавська, де чекали присуду поплечники Костуся Каліновського. А ми этой встречи было нагадать про людей, которые сегодня платят своей свободой за право думать и жить без страха. Мы поразмовляли с представничкой музея про это мероприемство, и давайте послушаем.
1: А за межами?
3: Меня зовут Бланка Тибуревская. Я представительница молодежного совета музея 10-го павильона цитадели Варшавской, а также студентка Варшавского университета.
2: И сегодняшнее споткание про паустанне 1863 года, оно отбывается у день солидарности с полезневоленными Беларуси. Их это не выпадково, да?
3: Да. Во-первых, у меня появилась такая идея, чтобы в нашем музее соединить эти два народа, поляков и белорусов, в совместной исторической памяти. Но потом мои друзья из Музея Вольной Беларуси сказали, что 21 мая есть такой день солидарности с неволенными. И это очень хорошая оказия, чтобы отдать честь нашим предкам и людям, которые все же борются за свободу.
2: Подчас своего выступления вы сказали, что с 2025 года режим Лукашенко вызвали у нескольких сотен политических вязнев, и мы, поляки, повинны особливо разуметь их лёс.
3: Я могу сказать, что в целой польской истории и в 19-м, и 20-м веке люди были вынуждены покинуть свою родину, покинуть свою страну и искать убежище в других странах. Эти были повстанцы, литераты, поэты, политические деятели. Просто интеллигенция и самая активная часть нашего народа. И это все уже происходит с белорусами. И для меня это очень трогательно и печально, что это все же случается.
2: Так само была организована выстава Музея Вольной Беларуси про речи уже былых политвязнев. Вы бачили ее вперше, и коли так, то какие у вас уражения от ее?
3: Да, я смотрела эту выставку еще в Музее Вольной Беларуси, так как я часто его посещаю. Для меня это очень важно и очень интересно. Я с первого взгляда была просто в шоке от этого, как эти люди страдают и сколько в них сил при этом. Это просто что-то восхитительное. Какая в них сила, какая в них честь и какое человеческое достоинство, вопреки всего, что с ними случается.
2: Мы хотели бы жить в свете, где никто не репрессован. Так само ваша фраза. Можете ее так само прокомментовать и расширить?
3: Да. Мы сейчас, много людей считает, что наступило время демократии, либерализма, развития, но обстановка в таких странах, как Беларусь, Россия, Украина, показывает, что это не совсем так, что все же даже в Европе, даже очень близко нас, есть страны, в которых тоталитаризм все же имеется в хорошем состоянии, да. И для меня это просто очень сложно понять, как это все же может происходить. Но я стараюсь, как могу, поддерживать белорусскую диаспору в Польше, потому что я считаю этих людей героями.
2: Ці хотіли б ви щось додати до сказаного, опираючись на те, що 21 мая – День політв'язня у Білорусі?
3: Я би хотіла сказати, що і кожен день помню про цих людей, як це не звучить странно. Просто я часто думаю об этом, що я живу здесь в Польщі нормально, що я можу вчитися, наслаждатися своєю життю, а люди в моєму возрасті страдають і не можуть жити в безпечності. Я би дуже хотіла, чтобы люди в Беларуси знали, что поляки поддерживают их, что знают про их ситуацию и мечтают о том, чтобы жить с ними в дружбе, мире и чтобы все шло к лучшему.

0: Про что написать, как пропустили? Подкажите, Люци. Я думала долго-долго и навод читала инструкции. Раюць згадаць агульныя інтарэсы, вандроўкі, усё, што хоць неяк сагрэе. Аддадуць ці не? Беларуская латарэя.
1: Прывітанне. Пішыце што-небудзь нейтральнае. Адсюль не відаць нічога, амаль не. Як выглядае жыццё? Як там лета мінае? Мир яшчэ дзесьці ё. Те одно война, як суцельная двойная.
2: Здоровки. У нас тут у СИЗА недавно была веселая история. Наглядчица заляцалася, міргала про скормушку одному криминальнику. Жартовали, смеялися. Я от ягоного имени верши пописывал цукровые. Ёй, посла не доходили. А моим родным не, видать, трапляли у Нарнию.
3: Матуля, у меня шестерка, это значит выдатница в Польше.

0: тюрьме марудно.
1: Пасля вызволення ішоў па вуліцах я шызнейкай веры. І ўсё такое чырвона-зялёнае. И одночасово шерое-шерое, небы и само наваколе тут вымушает зарабиться тенями. А тых, кто не сгодный, оно подолгу трымая за стенами. Сдается, не думать про их и свобода, правда, с умневным коштом. Все хочут жить, я у всех разумею, але вось так навошта. Я ведаю кошт гэтых наших забраных и скраденных год. Я и шел, как вас закликать. А куды? До чаго? И кого?

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: Беларусь гадзіна дня у Польшы по гудзіні. Россия нанесла одну из самых масштабных ракетных атак по Киеве. У США обвестили белорусов звертаться по сталый дозвол на жыхарство у своей краины. У Варшаве ушановали героев Беларуси. У студии с новинами Анна Шайковская. Война в Украине. Россия нанесла одну из самых масштабных ракетных атак по Киеве. Попередне ведомо про одного загинулого, 21 потерпелого, сярод их 15-годовый хлопец. Поводле ратавальников у Киеве после атаки разбурені пожары больше, як у 40 місцях, дамы, школы, офисы, крамы, да іншая инфраструктура. Светлана Тихановская называет свой будущий визит у Киев историчным и каже, что хочет обмерковать с украинским керовництвом проблемы белорусов, которые живут и воюют там. И она подкресила, что перемога Украины может открыть для Беларуси окно махчимостей. А так само выступила супрать послабления европейских санкций супрать режима Александра Лукашенко. Служба громадянства и иммиграции США істотно изменила правила оформления грин-картов для іншаземцев. Теперь тем, кто хочет изменить статус и отримать сталый дозвол на жыхарство, доведется выехать из США и подавать заявку у своей краины, пишет Reuters. Новые правила тычатся тих мигрантов, которые приехали в Злучаные Штаты часово, например, на подставе туристичной или працовной визы, але затем вырашили застаться и подали документы на грин-карт. У Министерстве внутренней безопасности США заявили, что изменения примусят иммиграционную систему работать так, как было задумано законом первопочаткова. 23 травня у Варшаве отбылася акция ушанавання героев Беларуси, которые ахвяровали свое життё для незалежной вольной Беларуси. Акция должилася с 10 ранницы, амаль до 16 годины. Беларусских героев ушанавали на полночных могилках войсковых и ронда вольной Беларуси. У акции, организованной рухом солидарности разом, приняли удел ведомые белорусские политики Зянон Пазняк, Павел Северинец, Юрий Мялешко, украинский организатор Евромайдану Роман Корбут. Распочал акцию ксёндз Вячеслав Барок.
3: Как Беларусь, урэшце, была незалежной, свободной. И для этого Беларусь треба любить. А лишь не шмат кто кажет, что ее Беларусь любит. Особливо тогда, когда отримовая социальные дотации у краине, тогда, когда выписываюсь премию, любит Беларусь, тогда, когда можно поделить гранты замежные на боротьбу за Беларусь, просто тогда любовь для Беларуси есть. А наша любовь для Беларуси отрознивается тем, что мы наследуем ту любовь, которую имел Юрка Моніш. А он имел не только любовь для Беларуси, он имел отказность за свою Беларусь.
2: У акции приняла удел мама загинувшего в Украине Эдуарда Лобова. Приехала с Белостоку, былая политика зняволенная Полина Шаренда-Панасюк. Гучали яркие промовы. На могилках героев были ускладенные кветки и запаленные зничи. Кошек с памятной стужкой для Юрки Моніча был поставлен на ронда вольной Беларуси, на том месте, где планируется поставить крыш Евфросинии Полоцкой. Больше новин узнаете на сайте и у социальных сетках Белорусского радио «Рация». Черговый информационный выпуск «Прас Гатина».
0: Радио «Рация». Это были новины, а зараз на дворе.
2: На белорусско-польском помежье переменная облачность без истотных опадков. Максимальная температура по ветру сегодня в день от 23 до 25 градусов со знаком плюс.
0: Радио «Рация». Первое трансграничное радио FM. Программа створена при финансовой поддержке Министерства внутренних справ и администрации Польши. Падляшча родам, месцы, падзеі, людзі. Гісторыі месцаў родам з Падляшча.
4: У Треба пам'ятати, щоб всі казали своїм дітям, своїм близьким, що в той потоці сталося направде, щоб інформація йшла від близьких, від тих, що тут є, а не з різних медіїв, в яких часто, відомо, в другу сторону то йде. Ну, може, прийдуть часи, коли будемо мати ікону мучеників потоцьких, може, як Бог їх так прославить.
5: Вьоска була, але як спалили цілу вьоску, то туди часть виїхала, до речі, і часть до Білостоку, а решта залишилася. Ну.
6: То є така оказія, треба приїжджати, щоб пам'ятати о тим, що було, ні? Бо як ми не будемо пам'ятати, то хто? Дуже люди, може, розмовляли в іншому języku, ну то по прості, комусь то перешкодило, ні? І Поляки są там, і Поляки są tu, так само Białorusini są tam. Треба о тим пам'ятати, бо як то згине, ну то по що то все, ні?
7: Że niewinne dzieci zgorili. Tak to było i niestety historia. Każdy, co przekazuje, dokładaje coś swoje. Należy pamiętać o hetum i tak jak Maciuszka dziś skazał. Wybaczyć i tym, co zrobili kiepsko, bo i tak nie nadmuchajesz przeciw wietrowi.
8: Liczym, że to za rok może będzie bolsz. No, rok temu była jakby pełna tak rocznica, tak? 80 hadou, a czy pierwsze jakby niepełna, ja może to mniejsz trochę ludzi. No nam wszystkim trzeba starać się, żeby po prostu jakby nagłaśniać hetem miasto, hetu sprawu, tak, hetu historię.
9: Nie będziemy my pamiętać, to kto będzie? My potomkowie musimy pamiętać o tym, tak? Jak my zapomnimy, no to wszyscy zapomną, tak?

спасение душ усопших рабов Божьих, убиенных жителей деревни Потока, Иоанна Владимира, Иоанна Владимира, Евгения Николая, Анна Юрия.

0: Радио «Рація».
1: Першая белорусская незалежная FM-станция.
2: У Беларуси 14-я, у Польши 13-я година. Зеленский подяковал Тихановской за поддержку. Лукашенко заявил, что патриарх Кирилл выращивает в душах людей и добро. Международный фестиваль церковной музыки «Гайнаука» 2026 в Белостоку завершились конкурсные слухания. У студии с новинами Анна Шайковская. Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на слова солидарности, которые лидерка белорусских демократичных сил Светлана Тихановская опубликовала в социальной сети X после масштабной российской атаки. В своем посте Светлана Тихановская осудила черговый акт агрессии, нагадала про роль Минского режима. Цитата. «Мои думки с жыхарами Киева и усими украинцами после массированной ночной атаки. Это российский террор супрати мирного насильництва, яке ажыццяўляецца при спрыянні режиму Лукашэнкі, павінен быць самым рашучым чынам адсуджаным. Украіна мае патрэбу ў большай падтрымцы. Злачынныя агрэсары павінны быць прыцягнуты да адказнасці. Нагадаем, у ноч на 24 траўня Расія нанесла камбінаваны ўдар па Украіне, выпусціўшы 90 ракет і 600 дронаў. Самы моцны ўдар прайшоў на Кіеў і Кіеўскую вобласць, у выніку чаго пацярпілі больш за 80 человек, загинули мирные жыхары. Тем часом Александр Лукашенко заявил, что патриарх Кирилл выращивает в душах людей добро. Лукашенко повиншовал патриарха Московского Иосия и Руси Кирилла с днем тезаименинов. И он пожадал Кириллу моцного здоровья, миру и Божьего благословения на многие годы. Патриарх Кирилл неодноразово выказывался в поддержку военной агрессии России супраць Украины, называл войну священной. Позиция Русской Православной Церкви под его керовництвом привела до того, что у многих епархиях Украинской Православной Церкви Московского Патриархату перестали сгадывать Кирилла в молитвах. Частка духовенства выступила за разрыв совязи с Русской Православной Церквой. З життя беларускай дыяспары аукцыён «Капсула часу», вернісаж, кірмаш вырабаў майстру і нават дэгустацыя налівак. У беларускім доме ў Вільні 23 траўня прайшла «Ноч музеяў». Як кажа каардынатарка беларускага дому Марына Абрамовіч, яны стараліся падрыхтаваць цікавую і разнастайную праграму.
3: Таму што, па-першае, там адны з першых цёплых выходных такіх выдаліся і хацела больше активности провести на улице, потому что мы засумовали по теплому надворью, по сонейку, там мы зладили кермаш, и он был с 12 до 7 вечера. И подчас кермашу мы еще вот подрихтовали этот аукцион прац белорусских мастаков, потому что это вот такая традиция, мы мусим подтримливать, им вельми тяжко в эмиграции.
2: На импрессу белорусский дом завитала и былая супрацовница литературного музея Максима Богдановича у Минску Алена Лапцюнак, якая зараз живе у Польши.
4: У любый приезд у Вильню для меня наведывание белорусского дома и музея имя Ивана Ускевича, можно сказать, обовязковое, потому что это саправды осяродок нашего национального, не то чтобы мастацтва, супольности. Тут и дейничая белорусская библиотека, и увогуле, окромя залы, где проходят выставы, працуют люди, знакомые, любимые.
2: Подчас ночи музея у музычной частцы выступили аматорский хор на вокал и аккордеонист Владимир Пыльчан. У белорусский панадворок заходили не только белорусы, але и литовцы, поляки да иншие замежники. Подляша. 45-й международный фестиваль церковной музыки «Гайнаука-2026» у Белостоку завершил конкурсную участку. Третий и опошний день прослуховывания собрал на сцене Подляской оперы и филармонии профессийные и академичные хоры из разных краин Европы. Дирижер Венского хора «Эхо» Катерина Малейна подякувала организаторам фестивалю за махчимасть выступить у Белостоку и отзначила, что у складе хору есть так само белорусы.
5: Даже три австрийца поют. Болгария, австрийцы, русские, Украина. Солистка Яковлева Саша как раз белорусь из Беларуси. Хорошо. И то, как здесь организовано все, то, как построено, с какой любовью все сделано, меня это очень поразило, мне очень понравилось.
2: Одним из опошних выступовцев конкурсной программы стал камерный хор «Воскресенье» с украинского Ивана Франковска. Дирижер Владимир Рудницкий отзначил, что вертание хору на фестиваль после долгого перепынку на фоне войны в Украине стало вельми важным кроком для усяго хору.
6: Мы уже тут вдруге. Першим было в 2012 році. Это было 14 років тому назад. И коли перше враження, коли я зайшов сюди, сьогодні в філармонії, велика, знаєте, ностальгія перехопило подих, адже пройшло 14 років. Насправді дуже приємно, і за це велика подяка організаторам цього фестивалю.
2: Уже сьогодні у Білостоку о 14-й годині відбудеться підведення виніків 45-го міжнародного фестивалю церковної музики «Гайнаука 2026», а так само гала-концерт лауреатів. Початок о 16-й годині у концертной зале, что по улице Подлесной. Больше новин узнаете на сайте и в социальных сетках Белорусского радио «Рация». Черговый информационный выпуск «Праз годину».
0: Радио «Рация». Это были новины. А зараз на дворе.
2: На белорусско-польском помежже переменная облачность, без истотных опадков. Максимально температура по ветру в день прогреется до 23-25 градусов. Со знаком плюс.
0: Радио «Рация». Первое трансграничное радио FM.

0: Еще где можно выкрасить модель, есть такой проект «Голос», AI. Хлопцы хотят сделать белорусскую разумную колонку, как у Гугла, например, там с керованием разумным домом, ну, короче, со всеми функциями белорусской колонки. И...
1: Это кшталту Siri и Алиса.
0: Ну так, так. Google Home и так далее. Им так само треба нормальная модель мовления. Ну, нормальная в смысле белорусского мовления. Потому что прикрутить какую опишку там гугловую эти еще чисти, проблемы нема. А выкорастать нормальную модель тут уже все складание.
1: Ты только что мне рассказывал, ти магчыма войти в белорусскую мову знянацку. Ти магчыма войти в белорусскую мову знянацку, коли тебе представили миллион датасетов, тебе вучили, тебе показали. Ти магчыма это сделать?
0: Ты пытаешь, ти может человек заговорить на белорусской мове, а мабыть, а не про модель. Модель магчыма, а человек взять и заговорить на правильной фонетичной мове не магчыма. Ну, это не про белорусскую, это про любую мову, потому что человека повинны тяглицы быть заточенные, натренированные под выполнение этих гуков. Потому что, когда ты разговариваешь на иншей мове, тебе там по-иншему все працует.
1: Ну, это про белорусскую скивицу, скажем так.
0: Я возьмусь сказать там биологично, где там что докладно как працует, але, ну, ось, просто так, у тебя залили прошивку, ты докладно ведаешь, как правильно фонетично разговаривать, физично ты все равно не сможешь, потому что тебе тяглицы не дозволят.
1: Ты зараз пытаешься про так званую белорусскую скивицу. Так вот, откажи, ти існує белорусская скивица? Ти я еще не... Ти існує белорусская скивица? Ти гэта легенда?
0: Я не ведаю, об чем говорка.
1: Тады расскажу. Подчас захопа Крыма русскими, там была тетка, якая казала, что у яе русская челюсть, что у яе украинская мова не змяшчается в роте. Дык вось гэта, напэўна, гаворка менавіта пра гэта, што яе цягліцы рускія, натрэніраваныя менавіта на гэта.
0: Ну, зразумела, ты ж не вымавіш беларус нават, не вымавіць правільна паляніца. Ось і ўсё.
1: Паляніца.
0: Ну, думаеш правільна?
1: Не, думаю, што ўжо блізка.
0: Блізка, але...

0: украинская, хоть и вельми близкая, там по граматичной базе, там, я не памятаю, 81 отсоток супадения, але вымовленне все равно ты не повторыш.
1: Я про гэта, як музыка, ведаю, як ніхто, але маё пытанне гучыць мемна. Ці існуе так званая беларуская сківіца, ці не існуе?
0: У любой мове яна існуе, ось і все.

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: У Беларуси 15-я година, у Польши 14-я. У Киеве протягивается ликвидация наступствов массовой российской атаки. Сошел життя белорусский музыка Андрей Филатов. Белорусские ратовальники створили безопасную мапу для купания. У студии Анжелика Ляльковская. У Киеве протягивается ликвидация наступствов массовой российской атаки, якая отбылася у ночь на 24 травня. На местах ударов працуют ратовальники, медики и коммунальные службы. У разных районах столицы протягивают тушить пожары и разбирают завалы. Поводле украинских уладов основными направками удару был Киев. Россия выкористала ракеты и сотни беспилотников. У городе пошкодженные жилые дома, бизнес-центр, гандлевые объекты, станция метро и Лукьяновская, а так само несколько исторических будинков. Начальник Киевской городской военной администрации поведомил, что ликвидация наступства протягивается во всех районах города. Поводле пошних звездок, у Киеве есть загинулые и десятки пораненых. Сошел життя белорусский музыка Андрей Филатов, бубнач рок-гуртов «Сузор'я», «Мой блюз» и «Крама». Музыканту было 71 год. Поводле «Реформ Ньюс» несколько дней тому у Андрея Филатова отбылся инсульт. Про его смерть стало ведомо раницей 24 травня. Андрей Филатов родился у Менску 1954 годе, скончил физический факультет БДУ. На сцене выступал с 1977 года, был одним из авторов песни «Весенний день» гурта «Сузор'я». У разные годы так само супрацовничал с гуртом «Зиндан» и працевал гукорежиссером Менского «Стар-клубу». Музыка займался популяризацией белорусской рок- и блюз-сцены, вел уласный канал на Ютубе, где публиковал архивные концертные записи белорусских выконавцев. У музея «Вольной Беларуси» у Варшаве стартует новый сезон проекту «Кава с историком». Первая встреча отбудется уже сегодня и будет присвечена теме монархии, империи и колонии у новый час. У круглом столе возьмут удел Александр Федута, Евген Красулин, Виктор Якубов и Игорь Бортник. Удельники меркуют, как у новый час разумелися улада монарха и суверенитет народа, как развивались европейские колониальные империи, а так само, как отбывались колониальные экспансии на землях Великого князства Литовского, Пруссии, Ливонии, Украины и России. Трансляция и запись встречи будут доступны на Ютубе. Міністерство надзвичайних ситуаціях Беларусі опублікувало онлайн-мапу офіційних пляжів, де безпечно купатися. На гэтых пляжах дежурять рятувальники, обследованное і очищене дно, позначені зони для плавання, установлені кабінки для перепронання, навеси і інформаційні стенди. У Мінську безпечними для купання названі пляжі на Цнянським водосховищі, Комсомольським озері, водосховище Дрозди і Заславським водосховищі, якою ми відаємо як Мінське море. Міністерство по надзвичайних ситуаціях нагадує, що наявність пляжу на мапі не завсюди означає дозвол на купання. Санітарні служби можуть часово уводити обмежування. За купання у заборонених місцях у Білорусі предугледжений штраф від 1 до 3 базових величинів. Більш новин на сайті і в соціальних сітках Білоруського радіо «Рація». Черговий інформаційний випуск про годину.
0: Радіо «Рація». Гэта були новини, а зараз надвор'я.
2: Сьогодні у нашому поміжному регіоні спокійне і тепле надвор'я. Увечері температура повітря поступово понизиться з плюс 20 до прикладно плюс 13 градусів. Вітер буде слабий. Після заходу сонця заховається невелика облачність. Надвор'я буде комфортним і для вечірніх прогулок.
0: Радіо «Рація». Перше трансграничне радіо FM.
3: Газетные выроски из межвоения. Знаёмить Стась Дедерка.
4: Небеспечная переписка. Золотый мост Вильни. Фольксборник Чарноуской.
3: Беларуская пресса 100 год тому.
4: У 1926 годе менское выдание «Советская Беларусь» опубликовало артикул с заголовком «Шукают крамолу». Новоградский воевода генерал Януш Айтис выдал загад, згодно якому полиция робить регистрацию жыхароў, якія переписываются со знаёмымі и радными у СССР. Усейны повинны заполнить анкеты, сложить фотографии и іншее. По этому поводу белорусские депутаты унесли интерпеляцию у Сойм.
3: Белорусы у межвоенном друку.
4: Выданне «Покліч», якое друкавалася ў Коўне, у тым жа 26-м годзе, 100 гадоў таму, піша пра Вільню. Заправды, для таго, каб Вільня ў будучыне сталася гэткім залатым мастом, трэба, каб літвіны пераглядзелі сваю дзяржаўную канцэпцыю, якая імкнецца зрабіць Вільню сталіцай выключна літоўскай дзяржавы, далучыўшы да яе добрую палову заходняя Беларусь.
3: Беларусь у інтэрбелюме.
4: Выданне «Беларуская школа ў Латвіі» ў 1933 годзе піша пра зборнік Марыі Чарноўскай, у чым яго ўнікальнасць. Першы зборнік беларускіх народных песняў выдрукаваны быў 115 год таму назад Марыяй Чарноўскай у польскім часопісу «Дзеннік Віленскі» у томе 6 за 1817 год. Тутака Чарноўская змясціла свой артыкул «Забыткі міталёгіі славянскі» в звычаях вейскегу люду на бялой Русі духовы ваны і некалькі беларускіх песняў з нотамі. Невялічкі артыкул гэты меў надзвычайна важнае значэнне для таго часу і некалькі разоў, як аб тым сведчыць прафесар Карскі, перадрукоўваўся як расійскімі, так і польскімі вучонымі.
3: Гартаем архіўную прэсу са Стасем Дадэркам.

0: Газетные выразки из межвоения. Знакомить Стась Дедерка.
1: Где найлепей захавалище дубровые. Модная зброя у бойках. У берости знайшли стародавние могилы.
0: Белорусская пресса 100 год тому.
1: У 1926 годе выдание «Поклич» пише об стане дубовых лясов Беларуси. Профессор Федюшин зазначает, что у Мазырской окрузе находятся великие дубовые лясы, якія лепш захованы у поравнанні с дубовыми лясами сярэдней Беларуси. Особливо добра захаваны дубовые лясы у Азярышчанском лясництве.
0: Беларусы у межвоенным друку.
1: Белорусский день, 1927 год. Пиша про советский побыт у вёсцы. Попы бядуют, что нечего стало робить. Фактичный шлюб завоевывая вёску, завялись аматоры вельми частых шлюбов. Значной рационализации досягнули и бойки мальцев на игрышчах и вяселлях. Раней просто пороли ножом у бок, били колом по голове. Все ли это модно пороть кинжалом, ти шавецким ножом так, как обоязково вывалились кишки, ти бахнуть с нагана так, как положить на месцы. Колля не у моде, як и старые скоки. Зараз на игрышчи гарезуя вальца и маткин. Вольный вязковый переклад панского вальсу и матчиша. Живе веселая полька, замирая кадрыля и закрутистый лянчей.
0: Беларусь у интербельме.
1: Сын беларуса у 1924 годе публикует корреспонденцию из Берестя. При работах по проведению трамваю наткнулись на три вельми старые, мо да историчные могилы с разными предметами с бронзы.
2: А кто там иде?
0: Гартаем архивную прессу со Стасем Дедерком.

0: Книга «Неупрекмет» была надрукована товариством с обмежованной отказностью «Принтбук» и складается с трех частей, хотя об тем доведаете ся, коли ее полностью прочитаете. Спис у тех же частях, як и концова жместу с заголовками по особных вершам не ма. Але и зато есть бонус, який дякуй сканеру може вас перенести на сайт сторонки, присвеченные автору сборника.
1: Taniec na uzgórku. Taniec na uzgórku, na wakulniaj wiasnoj, baczyć tylko zorki, pierwszy krok, nowy ruch. Tam obosi zziajuć, nam światlej udwaja. Wakulż to, nieważne, kto tu ty, gdzie tu ja. Taniec na podwórku, nie zważaje na nocz. Дивная гаворка наближая финал, и серебра у зеленым нехта знойде пасля под заткой адатки. Кто тут ты, где тут я?

0: Сказав я у початку, что сегодня будет спевал Алешка Моцкий, або иншие выканавцы на его слова. И не до конца сказав я правду, бо за хвилину будете спевать усе вы, шановные слухачи. Другая частка книжки «Неупрыкмет» — это пераспевы, где автор запропоновал свою версию слов до агульновядомых шлагеров сусветной музыки. И за хвилину почуете вірш Алеся Камоцкага, написанный до пісні Ерика Клаптона «Сльози на небесах». А зараз потім заспіває і сам Клаптон, з яким, переконаний я, будете співати разом. Ён по-ангельську, а ви по-білоруську.
1: Я спинив свій шлях, тихо мару оборвав. Я спинив свій шлях. Тихомару оборвал. У пустых дверах хутка з'явится зима. Поклич меня, здиви туман словами про надыход белого дня. Мое небо там, где весна уже была, где твое имя знов губляется у снах. Минает час, и только ночь ведае один сенс нового дня. Каб небесный час разом распачать, варта и табе сон про белый день поглядеть. Минае час, и только ночь ведае один сенс нашего дня. Я спинил свой шлях, тихо мару оборвал. У пустых дверах усмехается зима. Оклич меня, издиви туман словами про надыход кожного дня.

кулінарную книгу глядела, чухала потилицу драуляной лыжкой, а детки кашку до лыжки съели, и нам с тобой не дали ни крышки.

0: поцелуй, милый. А? Каша? Ты чёрт с этой кашою, решьте.
1: Кончается наша вандровка по сторонках книжки Олеся Камоцкага «Не прыл кмет». Крыху шкода, бо не дочитали мы еще усяго, не доспевали и не познайомилися с усими казками. Тому треба нам будет да не у прикмету вертаться. А сегодня я, Андрей Степанюк, дякую вам за увагу и на закончение пропоную выконанні Стефана добра вядомую песню «Оборваная струна». Бо переконаны я, что не у себе даюч, что слово да я написал не кто инши, только наш сегодняшний герой Олесь Камоцкий.

0: «Життя з літературою».
1: Як дебютанту сёння выдаць сваю мастацкую кнігу, асабліва калі ён жыве ў эміграцыі. У Артёма Шуканова ёсць такі вопыт, і пра яго ён расказаў на адной з прэзентацый. Артём напісаў вялікі фантастычны раман «Пентаквантар» і пачаў шукаць выдаўца. Спачатку ён звярнуўся ў выдавецтва «Янушкевіч».
2: Описал ситуацию, ему сказал, что вот такая справа, я тут написал, мне кажется, присылай текст. Я дослал текст, и больше никакого контакта с ними с того часу не было на тему. Тобок я не проигнорил эти, что я не веду, эти сгубилось нечто. Вот я пинговал дуже разов, потому что я поглядел по презентацию Валентины Андреевой, где она сказала, когда ты выслал мне, что выдавецтво, треба их пинговать, пинговать, пинговать, постоянно нагадывать про себе. Ну, я говорю, ну, так кажется, там так принято, я же не веду, вот там, пришел таки, разбирайся, как працую в выдавецкой индустрии. Я стал пинговать, нагадывать про себе. Не дало эффекту с Янушкевичем, выслал, здається, у меня нема, но там у них такие

0: Сторонки з книги.
1: Протягиваем знакомить с романом Сергея Балахонова «Бог кохання Марс». Уривок з твора читає Стась Дедерка.
2: Покахалися, сышлися. Причин разбегаться не было. Нават меліся шлюб, як належить, узять. Докладней думали про его, як про подею самой близкой будучине. Марина сапраўды дякавала однохрупнице амаль год, амаль целый цалюткі год. А потом нешта поварушылася. Гадавіну кахання святкаваць разам у Марыны з Ягорам не атрымалася. Праз абмен яна ехала на 2 месяцы у Ірландыю. Вывучалі уздзеянне рэчываў, выкинутых черговым вывержением исландского вулкана Эйяфьятля-Йокутль на суничные палетки краины Святого Патрика. Важность обмену для карьеры Гваздович была видовочной. Каханы, навод словом не заперечива, но пошкодовал, что годовина мине в расстанне. И она сутишила обяцанкой не в забаве вернуться у его обдымки. «Я буду сумовать без тебе», — шептал он в опошнюю перед ее отъездом ночь. «Я так сама», — не крывила души Марына, тулячыся до его. «Навод не ведаю, что со мной будет, коли ты раптом застанешься там». «Коли я там раптом застанусь, ты знойдешь себе иншую», — назовела дражнилку девчина. «Не, так, усюды, где ты з'явишься и усмехнешься, девчаты одразу повиснуть у тебе на шее». «Такого не будет», — запевнил Ягор, змагаючыся с несподяванной вогкостью на вачах. Ни он, ни она тогда еще не ведали, что гэтые словы станут эпиграфом да надлому, який отбудется з ею на родиме лепреконов и Джеймса Джойса. Да и спочатку все ишло, як мае быть. Марына выправилася под Дублин, Ягор у Юровиши. Листовалися про сетку, перекидывалися виртуальными буськами, фотоздымками з месца у падей. Небо было синим, усмешки шчырыми, каханне нястерпным. И ничего, зусім ничего не прадказывало покруче. Частого повороту. У некий момент Рудковскому запракавало часу на черговый сеанс любостей да милостей. И оно и не дивно, коли уличить новую хевру, с якой у часе раскопок выкладчик мусил вылепить что-то путное. Не, и он не запетался настолько, как забыться зазернуть у сетева и написать каханой кольки словцев. Увесь час помятал. Але махчимости зрабить гэта не знайшлося нават за обедом. То про нечие драпины клопотился, то не от бальца ушахтовал, то домаулялся с небесной канцелярой. Проти ночи и узялся был за телефон, але не змог нават разблоковать экран. Попросту отключился от дённой стомы. Калі ж пасля гэтага выпадковага перапынку да ўжынёю в адзін дзень ўжо акуратна іх гадавіну ўсё-ткі паспеў, не прагэпаў, Ягор напісаў Марыне, тая не стала адказваць. Адпраўленае ім паведамленне вісела і вісела непрагледжаным, дарма што каханая заходзіла на сваю старонку, паспрабаваў ёй патэлефанаваць, падняла. С 7-го разу была збянтэжанай і адначасова безуважнай, такой, як ніколі за час іх стасункаў. Пытанні, што прагучалі ад яго, праігнаравала, абдала няўцямным наборам слоў і скінула выклік.
0: Старонкі з кнігі.
1: І на гэтым перадача завершылася. З вамі быў Васіль Кроква. Развітваюся да новай сустрэчы. Не губляйце надзею і жывіце з

0: Евангельское читання. Евангелие поводле Яна, 14 раздел с 1 по 11 верши. «Нехай не тревожится сердце ваше. Верьте у Бога и верьте у меня. У доме Отца моего житла шмат, бо коли б гэта не было, я сказал бы вам, бо иду подрыхтовать вам место. И коли пойду и подрыхтую вам место, приду изнов и возьму вас до себе, каби вы были, где я. И куды я иду, вы ведаете, и шлях ведаете». Каже ему Фома: «Господи, не ведаем, куды идешь, да як можем ведать шлях?» Каже ему Иисус: «Я есть шлях, и правда, и житё. Никто не приходит до Отца, коли не праз мяне. Коли б вы познали мяне, познали б и Отца моего, и от цяпер познали его, и бачили его». Каже ему Филипп: «Господи, покажи нам Отца, и хопить з нас». Каже ему Иисус: «Гэтулькі часу я з вами, и ты не познал меня, Филипп. Хто бачу мяне, бачу Отца. Дык як ты кажешь, покажи нам Отца? Ці ж ты не верыш, что я у Отцу, и Отец у во мне? Словы, якія я говорю вам, не говорю от себе. Отец, який у во мне, ён робіць гэтыя справы. Верьте мне, что я у Отцу, и Отец у во мне. Калі ж не, дзеля самых гэтых справаў, верьте мне».
1: Let us complete our prayer to the Lord. For the precious gifts that have been presented, let us pray to the Lord. For this holy church,

0: что то не так.
1: Огляд громадско-політичних новин. Что на семидюнце было не так? От понеделка до недели.
2: Як ставиться до нашестя гостей з усходу? Что агульного помеж белорусами и удмуртами? И як проверить, чи хороший русский на сам речь? Про гэта и іншае у размове громадского активиста Игора Случика з Миколом Бянько.
3: Игорь, привітання.
4: Вітаю.
3: У Трэц, может быть, и інших соцсетках вы отсочиваете баталии, которые разворачиваются помеж белорусами и, скажем так, гостями из усходу?
4: Ну так, эти поведомления трапляются мне на очи. Конечно, они греют мое сердце. Приемная реакция белорусов.
3: Я заважил просто, что нават белорусы, которые внутри краины, как бы не соромеются в выразах, так? То есть про что это свечит? Накипелось и что?
4: Как мне подается, что такая ситуация была завжды. Можно декларовать, как бы, ну, доброе ставление до русских, и покуль они, как бы, подали от себе. А коли они приходят со своими вот этими такими вот поводинами дивными до тебя до дому, то это уже больше, как бы, людей дратуя. И это, как с этими, видаете, с диками, с медведями. Это ты их, как бы, можешь любить, как живем, але, как бы, ты до них не подходишь. И коли они уже до тебя подходят, это проблема.
3: Есть выпадки сапраўды хамских поводинов, например, у ТикТоку мы бачили, так и в разных социальных сетках видео, значит, с девушин молодых, вот зараз резонансные, які едут у нашем тягнику, то есть белорусская чыгунка, и здекуются с белорусской мовы, так? То есть кривляюсь. Фактично там с некой погардой выказываются. И это все отбывается на территории России, на самом деле. То есть белорусский тягник, але белорусские там проводники, белорусская продукция, отповедно, харшовая, ведомые наши бренды, с лодыш, кшталту, ось, и они кривляют усяляк. Так, и это вызвало вот такое непримание, зрозумелое, у белорусов. Откуль у соседей вот такое ставление погардливое до мовы Украины, Беларуси, Балтийских держав?
4: Может быть, наведаете, когда бы это были такие особенные девчины, то, как бы, можно допустить, в любой краине люди могут так пошартовать с какой-нибудь мовы, ну, это будут такие одинковые выпадки, особливо никто не будет этим кичиться, а я такое может быть. Але у русских это такое вот ставление до всех соседних народов, до яких они могут дотянуться. Дотянулись бы они до австралийцев, они бы их кенгуру на русскую мову переводили. Ну просто не массив. Ну такие вот, такая вот, так и народ.
3: Справа ж не только у белорусах. Когда взять коренные народы, так званые малые народы, да, России и Кавказа, и полноши, то там вогле катастрофічная ситуація. Значить, вивчається мова альбо факультативна, альбо вогле не вивчається. Свідомість, ідентичність зникла національна. Ми бачимо, що супроти України воюють представники цих націй, завоюваних Росією, ті ж дагестанці, якути, буряти і так далі. Тобто, наскільки там ситуація страшна, от ви відсочуєте чи ні у цих народах і з їх мовами?
4: Я безумовно відсочую цю ситуацію, бо вона недалека для мене, бо я сам лічу представник цих коренних народів Росії. Як можна називати? Але це особливі народи, які мають право на незалежність. Моя бабуля удмуртка, і якби я лічу не тільки білоруса, а ще й удмурт, я не ведаю, навіть, хто я болі по своєму темпераменту. Може бути, я белорускомовный удмурт, тут еще треба подумать. Вы выявляете, что русские робят, когда попробуют давить краины незалежные, которые межуют с иншими краинами. А что они робят с людьми, и с краинами, и с народами, которые просто у глубины этих территорий, просто все подавляется национальное. Когда человек спробует неяк поднимать свою культуру, заниматься культурным активизмом, и они просто физично людей этих изнищают. Просто фізично знішаюся. Я просто у час учоби у Тарту я комунікував з, скажем так, активістами, марійцями, комі, пірмяками, удмуртами, татарами, всіх, хто спробує ніяк піднімати національне питання у мінімальним, ось просто мінімально просто, як просто люди вчили більш, було можливо більш вчити мову. Їх просто фізично знищають. І створюється такі ось, ну, така атмосфера, що ти ліпш не висовуєшся. Виявляється, ми, якби, ми маючи свої країни, від цих людей, від цього режима там москальского трымаем проблемы, а что людям, ось, которые просто там на территории этих краин находятся и быцем бы повинны этому российскому законодавству подпорядковываться. Ну просто это русские, ось, русская влада, русский народ, они хотят все знищить и просто сравнять.
3: А вот с удмуртами какая ситуация вот с мовой?
4: Ситуация, видаешь, еще горше, чем с белорусской мовой. Ну, выявляется, что у них, по-перше, вельми скорочается насельництво, просто катастрофично, там, может, 1400 осталось. По-другое, там уже сами...

0: гэта была праграма «Штосьці не так». Тыдзень пражылі, дзякуй Богу. Што-то не так!
1: Штосьці не так! Агляд абсурдных навін у Беларусі па замежамі.
2: Што-то не так!
3: Валюту лопатой грабе, кто понавешал повсюль бы тебе, кто

0: Мне, тебе, нам, сказка на высоте.
1: Астрид Лінгрен. Лота. Частка 11. До Лоти приходять гості. Задоволеная Лота забавлялася з Віолою, Бемсі і лялечним посудом доволі довгий час. І вона ще разов 5 витирала пил з меблі. Нарешті вона сіла у кресло і почала думати. «Що ж усі роблять дома цілий день?» – спитала вона у Бемсі. У гэтий момент вона почула кроки, які доносилися з лесвіці. Гэта були Джонас і Марія. «А у мене дом», – обвістила Лота. «Так, ми відаємо», – сказав Джонас. «Місіс Берг сказала нам». «Я збираюся прожити тут усе життя», – попередила Лота. «Гэта ти так міркуєш», – отказав Джонас. Марія подійшла до посуду. Вона осторожно помацала кубочки, поднос, кофейник. При гэтым яна без конца войкала ад захаплення. Потым убачыла Віолу і яе цудоўнае адзенне, разглядаць якое было адно задавальненне. «Не чапай!» – памахала пальчыкам Лота. «Гэта моя хата і мае рэчы!» «Ці ты не дазволіш мне пагуляць з імі трошкі?» – спытала Марія, угаварваючы. «Ну, добра!» – згадзілася Лота. «Але толькі трошкі!» Праз хвіліну Лота спытала. «А мама плача?» «Конечно, не», – отказал Джонас. «Конечно, я плачу», – сказал голос с лестницы, и у дверях показалась мама. «Конечно, я плачу по моей маленькой Лоте». Лоте было вельми приемно почуть это. «Мне вельми шкода, мама», – сказала яна. «Але зараз у мяне свой дом і своя гаспадарка, і таму я ўвесь час вельмі занятая». «О, я разумею», – сур'ёзна сказала мама. «У цябе тут хораша». «Значна лепей, чым дома», – сказала Лота, кранаючы фіранкі. «Я прынесла табе расліну. Гэта такі звычай, калі хтосьці атрымлівае новую хату», – растлумачыла мама і працягнула Лоці гаршчок з біагоніяй. «О, як добра!» – сказала Лота. «Я паставлю яго на падаконнік. Вялікае дзякуй!» Лота яшчэ раз выцерла пыл з мэблі, каб мама, Марыя і Джонас маглі прасачыць за ёй. Яны згадзіліся, што Лота добра даглядае свой пакойчык. Калі яна скончыла выціраць пыл, мама спытала ў яе, ці не збіраецца яна абедаць з Джонасам і Марыяй. «Не, місіс Берг дае мне ежу», – сказала Лота і показала, як добра працює система з кошиком. «Дык ти зусім не дурненькая», – сказав Джонас, сеў на подлогу і почав переглядати старые часописи, які ён знайшов у кутку. «Тады до побачення, Лота», – сказала мама. «Калі ти надумаєшся вернуться додому до калядаў, ми будемо вельмі рады бачити цябе». «А колькі яшчэ часу до калядаў?» – спитала Лота. «7 месяцев», – отказала мама. «А, я, видать, буду тут жить больше, чем 7 месяцев», – заключила Лота. «Гэта ты так меркуеш», – усміхнувся Джонас. Маці пайшла, а Лота з Марыяй гуляли з Віолою. Джонас сидів на подлозі і читав часопіс. «Табе подобається у мяне, Марыя?» – спитала Лота. «О, гэта найлепшы лялечны дом, які я калі-небудзь бачыла». «Гэта не лялечны дом», – запярэчыла Лота. «Гэта мой сапраўдны дом». Раптам па лесвіцы пачуліся цяжкія крокі. Гэта быў тата. «Да мяне дайшлі дрэнныя весткі», – сказаў ён. «Людзі ў горадзе гавораць, што ты пакінула дом, Лота. Гэта праўда?» Кивнула Лота. «Гэта ноч будзе вельмі сумнай для мяне, Лота». Только ты подумай, что я буду отчувать, коли зайду в дитячий покой, каб сказать доброй ночи, а там будет твой пустый ложек. Няма моей Лоты. Ничем нельга да помахчи, отказала Лота упевнена. А про себя вздохнула. Бедный тата. Ей саправды было вельми шкода его. Так, видать, нельга да помахчи, згадился тата. Джонас и Мария, вам лепш пойти до дому. Сегодня у нас гамбургеры и смаженные абрикосы на вечеру. До побачення, дорогая Лота, развитался тата и пошел униз по лестнице. До побачення, отказала Лота. Бывай, заспешалися Джонас и Мария. Бывайте, сказала Лота и подошла до окна, каб помахать им оттуль. Лота засталася одна. Миссис Берг принесла ей сёе-тое поесть, и Лота подняла усё наверх у кошику. Там знову были оранжат, две соломинки и холодный ковалочек смаженной свинины. «Так же добра, як и у Мартенсонов», — сказала Лота и пропоновала Бемси трошки откусить. Коли она поела, вырашила знову вытерти пыл. Потом она подошла до окна и назирала за Мартенсонами у их дворы. Джонас и Мария гуляли у крокет с татом. «Крокет, это смешно», — сказала Лота Бемси. «А лишь это не так цікаво, як доглядать за домом?» Почало темнеть. И тата, Джонас и Мария пошли у свой теплый, желтый дом. Лота вздохнула. Покуль она выглядала за окна у покойчику под дахом миссис Берг, здарылася такое, чего Лота нияк не чакала. Стала темна. Темра уладкавалася во всех куточках, усё ближе подкрадывалася до Лоты и неузабаве заполнила увесь покой. Заставалася только одиная светлая пляма у тым месце, где было окно. «Мы лепш пойдем спать, Бемси, неузабаве мы зусім ничего не убачим», — сказала Лота. И она хутенько поклала Виолу Лу у яе ложек, а Бемси взяла с собой. Натягнула коудру на голову. Яе перепаўняли думки. «Гэта не тому, что я боюся темры. Гэта от того, что вельми сумна. А кроме усяго, я хочу спать». Лота глубоко вздохнула. Некалькі разов яна садилася у ложку и глядела у темру. Потом яна здрыганулася знов, заползла под коудру, притискаючи Бемси усё ближэй і ближэй да сябе. «Джонас і Марыя, напэўна, таксама леглі спаць», – сказала дзяўчынка ў цемру. «А мама і тата прыйдуць да іх, каб пажадаць ім добрай ночы. Але толькі не мне». Яна знов уздыхнула, і гэта быў адзіны гук у пакоі. «Нельга, каб было так ціха», – падумала Лота. И она начала спевать свою песню снова. «Я прихожу у свой маленький домок. Ночь молчит и вельми-вельми темно. Запалю огенчик желтый мой, завуркоча кот. Иди домой. Ночь молчит». Лота спынилася. Ее голос дрыжал. И она начала снова.
2: «Я прихожу у свой маленький домок, ночь молчит и вельми-вельми темно».
1: Лота не могла больше спевать, и она начала усхлипывать. И в этот момент до ее ушей донеслися некие гуки. Это тата подымался по лестнице и спевал. «Запалю огенчик желтый мой, завуркоча кот, иди домой». Лота села у ложку.
2: «Тата, коли б у меня не был котик!» — ускликнула яна.
1: Тата узял Лоту на руки. «Ведаешь, Лота, мама такая сумная. Може, лепш тобі вернуться до калят?»
2: «Я хочу вернуться зараз же!» — отказала Лота.
1: Тата узял Лоту и Бемси и понес их до дому.
3: «Лота вернулася до дому!» — крикнул тата, коли яны увайшли у дом.
1: Мама сидела перед камином у гостиной. И она протягнула руки до Лоты и усмехнулася.
3: «Саправды? Ты саправды вернулася до дому, Лота?» Лота кинулася у матчины руки и заплакала так горко, что слезы покатились по ее твары.
2: «Я збираюся жить с тобой все життё, мама!»
3: – усхлипывала она. «Но это чудовно!» – сказала мама. Лота скрутилася клубочком у мати на коленях и долгий час ничего не говорила.
2: «Мама, зараз у меня не новый свитер. Миссис Берг дала его мне. Это добро?»
3: Проз слезы спитала она. Мама ничего не отказала. И она только лагодно глядела на Лоту. Опустивши в очи, Лота промермотала.
2: «Я порезала свои на кавалочки. Я хочу сказать, что прошу пробачения, але так тяжко зробить это».
3: «А что, коли я так сама прошу пробачения?» – спитала мама.
2: «Тогда мы можем сказать, что мы обидве просим пробачения», –
3: отказала Лота. Девчинка обняла мать за шею и притиснулася до яе так моцно, як только могла.
2: «Я прошу пробачения, я прошу пробачения, я прошу пробачения», –
3: повторала яна. Потом мама взяла Лоту и Бемси на руки и отнесла их у дитячий покой. Поклала на утульный ложах с чистыми простинами ружовой ковдрой. Тата поднялся наверх так само, и они с мамой поцеловали Лоту и пожидали ей доброй ночи.
2: «Яны такие добрые», — сказала Лота Бемси, коли яны пошли вниз.
3: Джонас и Мария спали, але Джонас прочнулся, каб сказать.
2: «Я так и ведал, что ты побоишься застаться там всю ночь». «Я вырашила застаться там только на день, гулять и вести свою господарку. Вось так!» — сказала Лота. «А коли ты и Мария побьете Бемси еще раз, я вам покажу».
4: «Бить Бемси? Мы николи не чапали твоего свинячего медведя!»
3: Джонас засмеялся и заснул.
1: Лота некоторый час не спала, тому что спевала свою песенку.
4: «Я прихожу у свой маленечкий домок. Ночь молчить и вельми, вельми темно. Запалю огенчик желтый мой, завуркоча кот. Иди домой».
1: Эта песенка больше не про мяне. Яна про иншую Лоту, сказала Лота Бемси, моцно обняла его и заснула.

0: Бахаю вам, шановная слухачы, на хвалях радио рация. И ближайшую годину мы будем вандровать праз змрочные лясы сусветной электронной музыки.
1: Зараз же

спасение душ усопших рабов Божьих, убиенных жителей деревни Потока, Иоанна Владимира, Иоанна Владимира, Евгения Николая, Анна Юрия.

0: танцевальное подорожье у свет музыки диско, хаус, дефанк. Авторские миксы у эфиры Радио Рация от диджей Рики. In the mix.
1: Радио Рация. Радио Рация охопливая обшар, який населяя каля 2,5 миллиона человек.
2: Каля 2,5 миллиона человек.

0: Философские нотатки.
1: Вы слухали белорусскую программу Ватиканского радио. За нашими новинами вы можете сочить на интернет-сторонце vatican.by. Слава Иисусу Христу!

0: 98.1 FM с Белостоку, 99.2 FM с Белой Подляски и так само в интернете.
1: Рация Кроп.ком.